Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Питер Шинш, Эвакара, Рэдиум Атвартас Дебес Мумсон, Ахлуб Мумс, Калпос, Питер Шинш, Рингс, Корейш, Дрозе.